Моторадио.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Иногда заслуженная слава приходит к человеку при жизни, иногда только после смерти, но иногда, спустя многие годы, приходит слава совершенно незаслуженная. Вот вам пример. 21 сентября 1415 года родился Фридрих III, германский король и император Священной Римской империи. Современники и ближайшие потомки видели в нем образец недостойного, слабого правителя. В годы его царствования родственники и германские князья вели между собой бесконечные междоусобные войны. Турки захватили Константинополь, Чехия отошла к Ирже под Эбраду, а венгерский король Матиаш Хуньяди захватил почти все австрийские владения, включая саму Вену. Тем временем Фридрих изучал практическую астрологию, магию и пытался найти философский камень, чтобы извлечь золото из обычных металлов. Он только однажды отвлекся от своих занятий, чтобы женить своего сына Максимилиана на Марии Бургундской, благодаря чему Габсбургам досталась большая часть бургундских владений. И вот именно за это единственное действие британская энциклопедия славит его как правителя, заложившего основы европейского величия династии Габсбургов. Фантастика. «Sit transit glorias mundi» – так проходит земная слава. Проходит или приходит, смотря как повезет. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
2: Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история.
5: Как это верно, Ватс?
6: Экстремальный автомобильный спорт.
7: Практики бездорожья.
8: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
9: Отпускайте ее по чуть-чуть.
10: Санкт-Петербург.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music. Speed.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, я думал, что все как-то глубже, что нужно, ну, я не знаю, там, как-то лак выравнивать, как-то, может быть, и заполировать, и новые какие-то слои накладывать. Это же многослойная штука же, правильно, как правило? Хорошая покраска, правильно?
2: Естественно. У тебя каждый слой краски, это слой краски, потом лак, еще переходы могут быть, да. Но мы сверху еще, когда все отполировали, когда у тебя там ушли все царапины и прочее, опять же, царапины, которые там до грунта, ты их не сможешь убрать, ну вот и все, конец. Можно там подкапать как-то лаком, попробовать выровнять, но это все равно место, если ты знаешь, куда смотреть, все равно это место, оно останется, да, но ты его не будешь видеть невооруженным взглядом. Сверху, да, можно там керамику положить или стекло. Ну, мы кладем только керамику. Стекло слишком простая вещь, не очень интересно. И это дополнительная твоя защита, да, потому что его тоже можешь подполировать. Дополнительные мелкие царапинки. Но мелкие царапинки, он не работает, как там, не знаю, бронепленка или что-то типа того. Он поднимает свет, выглядит прикольно. Но опять же, если ты неправильно нанес, это будет такой интересный артхаус. К примеру.
1: Артхаус?
2: Да. Ну, смотри, давай приведу пример.
1: Давай.
2: Керамика наносится послойно. В целом у нас хорошая керамика, мы кладем два слоя. Ну, то есть не видим смысла там в трех, в пяти, в десяти. Два это достаточно. У некоторых кладут три слоя. Так вот, ты заполировал весь мотоцикл, сделал все хорошо, прям реально все круто. Прошелся со светом, проверил, что после полировки у тебя нигде не осталось пасты, то есть ни голограмм, ничего. Ну, прям все круто сделал. Нанес первый слой керамики, плохо ее располировал, после чего нанес второй слой керамики и оставил мотоцикл сохнуть. Ну, там 12 часов ты его не трогаешь, ничего. Потом приходишь, и оказывается, что между слоев ты плохо располировал, и там у тебя теперь голограмма. И ты ее убрать не можешь, надо все по новой, весь элемент выполировывать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 1035 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 46 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. С пострадавшими 7 человек, 1 человек погиб. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6: Возьми с собой Моторадио.
7: Я никак не ожидал, мистер Холмс, что у вас такой удлиненный, такой череп и такие выпуклые надбровные дуги. Ваш череп мог бы послужить украшением любого антропологического музея.
8: Я польщен.
9: Моторадио представляет.
10: Всем привет, мои дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну что же, у меня практически собрана программа интересная про байк-посты. Это такой маленький анонс. Но все-таки выпущу я ее в следующий раз. Будет интересно. А сегодня давайте такой сделаем юмористический немножечко выпуск. И у нас будет касаться мотоциклов. То есть в этот раз мы будем с вами все-таки говорить о мотоциклах, друзья мои дорогие. Много раз я вам уже рассказывала об отношениях между мотоциклистами, об отношениях между парнем не мотоциклистом и девочкой-байкером, между, наоборот, отношением девочки не байкершей мотоциклистом. Много всяких нюансов, всяких циничных вещей я вам рассказала. Давайте тоже сегодня побудем немножко циничными. Вот представьте, что живут мужчина и женщина, и вот женщина мужчине надоела, байкерша, и он хочет от нее избавиться. То есть рубрика «Вредные советы». Все же понимают, что вредные советы нужно делать ровно наоборот. То есть если девушка мотоциклистка, вам понравилась, а вы сами не мотоциклист, если вы влюбились в нее, если вы хотите с ней отношений, семью, то вот эти все советы, которые я вам сейчас дам, просто ровно наоборот выполняйте. Ну, а если она вам надоела, можете выполнять их как угодно. Ну, давайте некоторые примеры приведем. Вы хотите избавиться от жены мотоциклистки, от девушки мотоциклистки. В общем, почаще упоминаю такие слова, как хрустики, самоубийцы, перделки вонючие, ну и так далее. Займи абсолютно все свои выходные, чтобы она ездила без тебя на мотофестивали и мотопраздники. Ну, особенно желательно, чтобы она поехала туда не за рулем, а пассажиркой с каким-нибудь там брутальным мужиком. Поверь мне, обратно она может уже не вернуться. Когда ты едешь с ней в машине, как можно чаще приговаривай: «Вот же дебил, да я тебя что, попой должен был увидеть в междуряде? Опять эти козлы носятся на своих мотоциклах», ну и так далее. Ну и обязательно сообщи, что фильм типа «Харли Дэвидсон» и «Ковбой Мальборо» — это говно полное. А вот «Крутящий момент» — это классное кино про мотоциклистов. Ну и как можно больше таких примеров приводи. Да просто выбрось ее моторные масла, смазки для цепи и так далее. Этому вообще не место в квартире. Это хлам какой-то. Ну, конечно же, как можно чаще напоминайся ей, что она очень скоро убьется на своем вонючем драндулете. И рассказывай всем и всем, абсолютно всем ее друзьям, что у тебя в деревне была Ява. И ты очень круто разбираешься в мотоциклах. И ни в коем случае, слышишь, ни в коем случае не помогай ей оплачивать аренду гаража, там, паркинга, покупка запчастей, новую экипировку. Это все глупости полные. Это все, ну, выкинутые деньги. Женщинам надо, например, дарить духи. Как-то так. Ну, или колготки, я не знаю. Ну и в конце концов, просто пристань к ее симпатичной подруге. Ну, правда, этот совет работает в любом случае. Так что все, что я вам сейчас, друзья, перечислю, делайте ровно наоборот. поменьше говорите ей, что она хрустик, что она убьется, не провоцируйте вселенную. А покупайте, помогайте, дарите ей дорогой, хороший, качественный экип, чтобы ваша любимая девушка была не только жива, но без царапин, ссадин, каких-то содранной кожи и так далее. Конечно же, не отпускайте ее одну на все эти мотофестивали, но это мое такое наблюдение. То есть, если у вас абсолютное доверие, то, может быть, да. То есть я, например, могу какое-то мероприятие посетить без своего мужчины, потому что он во мне уверен, и уверен во мне, собственно, не зря. Но мы к этим отношениям шли достаточно долго, через всякие тернии и прочие штуки-дрюки. Неважно, не будем обо мне. Вот. Но желательно, конечно, разделять ее интересы. То есть, если она поехала на мотопраздник какой-то, допустим, там Выборг на мотофестиваль, там еще куда-то, съездите с ней, потому что на мотофестивалях сейчас очень интересно стало, друзья, это действительно городские праздники уже, то есть я не беру какие-то между собой, а я беру крупные фестивали, такие как Движение в Екатеринбурге, например. Это городской праздник с крутым концертом, с кастом-зоной, с выступлениями, с шоу, то есть там интересно абсолютно всем, и взрослым, и детям. Так что, если вы любите девушку-байкера, постарайтесь полюбить ее хобби, постарайтесь полюбить ее мотоцикл, даже если вы не хотите садиться на байк, это вас никто этому не обязывает. То есть это такое решение сложное, и я никогда никого не уговаривала сесть на мотоцикл, и если вы не хотите, конечно, не садитесь только ради того, чтобы быть как она. Вы можете совершенно спокойно ходить пешком, ездить на автомобиле, а ваша девушка будет увлекаться мотоциклами дальше. Потому что, в конце концов, главное, друзья, это любовь. Главное, чтобы между вами была любовь, уважение, страсть. Друзья, это тоже очень важно. И тогда все будет хорошо. Наверное, уже поняли, к чему я клоню. К любви, к страсти. Ну, конечно же, позвольте мне рекламную паузу, надеюсь, вставить, в смысле, что 27 ноября в квартире 8, это такой ресторан на Марата, дом 1, состоится мероприятие, которое организую я, которое провожу я, которое... Я не спала ночами, собирала в кучу стихи резидентов, музыкальные подложки, я писала сценарий. Я очень много времени и своих сил потратила на это мероприятие. И поэтому смею надеяться, что получится красиво. Потому что для вас выступят поэты и поэтессы, для вас выступят музыканты, будут красивые вокальные номера, будет театральная актриса, будет танцевальный номер. Это будет концерт. То есть забудьте все... Что вы думали о поэтических вечерах, когда выходит там он или она на сцену и начинает нудно читать эти свои стихи бесконечно? Не, ребят, такого не будет. А стихи будут разнообразные, не только стихи. И тема нашего мероприятия – как бы любовь, страсть, немножко эротика. Все то, что мы, конечно же, так любим. Ну, друзья, согласитесь, что все мотоциклисты любят это дело, любят красивых женщин, любят заниматься любовью. Так что приходите обязательно. Абсолютно все подробности абсолютно во всех моих социальных сетях. Алена Рубинс ВКонтакте, в Телеграме. Даже в WhatsApp я поставила статус. Вот. И вам такое маленькое стихотворение прочитаю. В принципе, по стилистике нашего мероприятия.
3: Я буду струной в ваших сильных руках. И пусть вам роднее бейсбольная бита, вы музыку сможете наверняка извлечь из меня, ведь она там сокрыта. И будет лететь моя песня стрелой, сверкающей, тонкой, от страсти звенящей. И вдруг, заигравшись, шепну, будешь мой. Не слушайте голос, он не настоящий. Играйте на нервах, шальной музыкант, пока еще вместе идут две дороги. Я знаю, что этот ваш дикий талант прельщает, пленяет, увы, очень многих. Летят на огонь каждый день мотыльки, а вы их булавкой в альбом любоваться. Но эти часы так сейчас далеки, а вечность пока нашим пальцам сплетаться. Я буду струной в ваших сильных руках. Играйте еще мое лучшее соло. Укутав печально лицо в облаках, луна будет долго хранить лишь ваш голос.
10: Так что, дорогие петербуржцы, до встречи 27 ноября. Ну, а всем остальным я просто хочу пожелать удачи, удачи на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история.
11: Как это верно, Ватс?
12: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
9: Вы слушаете моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Иногда заслуженная слава приходит к человеку при жизни, иногда только после смерти, но иногда, спустя многие годы, приходит слава совершенно незаслуженная. Вот вам пример. 21 сентября 1415 года родился Фридрих III, германский король и император Священной Римской империи. Современники и ближайшие потомки видели в нем образец недостойного, слабого правителя. В годы его царствования родственники и германские князья вели между собой бесконечные междоусобные войны. Турки захватили Константинополь, Чехия отошла к Ирже под Эбраду, а венгерский король Матиаш Хуньяди захватил почти все австрийские владения, включая саму Вену. Тем временем Фридрих изучал практическую астрологию, магию и пытался найти философский камень, чтобы извлечь золото из обычных металлов. Он только однажды отвлекся от своих занятий, чтобы женить своего сына Максимилиана на Марии Бургундской, благодаря чему Габсбургам досталась большая часть бургундских владений. И вот именно за это единственное действие британская энциклопедия славит его как правителя, заложившего основы европейского величия династии Габсбургов. Фантастика. «Sit transit glorias mundi» – так проходит земная слава. Проходит или приходит, смотря как повезет. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
5: Моторадио. Where rock music lives.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: The real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-парайдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, это Макс Дед, гранд-парайдер Джон Доу. Сегодня мы говорим про байкерские нашивки. Да, по многочисленным просьбам расскажу сегодня, что стоит нашивать, что не стоит нашивать и как к этому вообще относиться. И, конечно, многие писали и многие хотели узнать про нашивку 1%. О ней расскажу в конце.
19: Grand Parader John Doe сделано для езды.
21: Есть всего два способа оформить свой байкерский жилет. Либо в клубных цветах, если вы часть мотоклуба, либо в стиле байкерском. Давайте с него и начнем. Вообще, немножко истории, друзья. Как только зародилось человечество, как только появилась хоть какая-то иерархия и возможность выпендриваться друг перед другом, человечество пошло в нанесение всевозможных эмблем, символов и тому подобных. Сначала, конечно же, на тело, в виде татуировок, потому что с одеждой тогда были проблемы. На шкуру мамонта не сильно что-то нашьешь. Как оформить свой байкерский жилет в стиле, в мото-стиле? Ну вот, если вы не часть мотоклуба, а просто вот такой вот байкер и мотоциклист. Итак, символы. Для начала символы мотокультуры, которые принадлежат вот всей мотокультуре, ребята. Вот абсолютно всей. В моем понимании их всего 5. Итак, первый символ мотокультуры – это черепа. Череп, безусловно, символ мотокультуры. Второе – это крылья. Третье – это всевозможные кресты. Четвертый символ – это флаги. И здесь вопрос, как флаги государств, в которых вы побывали на мотоцикле, так и исторические флаги, например, флаг Конфедерации. И последний – это пламя. Колесо с пламени – это отдельная история. Короче говоря, все это перемешано. Ну, вот, по моему мнению, 5 основных. Так что же шить на свою жилетку? Конечно, если вы не часть мотоклуба, просто катаетесь, получаете удовольствие и путешествуете, я свой байкерский жилет превратил в историю своих путешествий. Ну, во-первых, флаги. Я их перешивал разным способом. В основном шью их на спине. Почему? Потому что, ну, места много. Я проехал 25 стран на мотоцикле и со стартом из Москвы либо из Петербурга. Если куда-то летаешь и катаешься там, да, тоже классно, но мне нравится, вот когда стартанул от дома и вот куда-то уехал в какие-то страны. Тогда можешь нашить флаг. Есть у меня один флаг, который я нашил вот здесь вот себе, ближе к пятой точке. Гондурас, чтобы всегда помнить, что бывает, случается всякая разная ерунда на дорогу. Теперь давайте то, что нашивают спереди. Есть одно место, которое я сам себе на своем жилете определил как место, куда надо нашить нашивку. Вот где-то что-то случилось, ты понимаешь, как историю. Вот здесь у меня подмышкой нашита статуя свободы. Но это баловство, ребят. Ну, вот так. Вот так я к этому отнесся после посещения одного мероприятия. Есть культовые места для посещения мотоциклистов. У нас, так как мы живем на самом большом континенте в мире, есть культовые места. Например, к нему относится Нордкап. Это самая северная точка Европы. Нордкап – это мыс в Норвегии. Самая северная точка. Там прям продаются нашивки. Ты можешь взять и потом себе нашить то, что ты там был. Некоторые города, в которые мы заезжаем, имеют свою историю. Например, когда я приехал в Брюгге и залег там на дно, я, естественно, купил там нашивку и нашил себе Брюгге. Нашивка Брюгге появилась здесь. Самое холодное место, по которому я катался, была Лапландия. И когда я увидел нашивку Лапландия, я приобрел для того, чтобы помнить о том, что катался я вот заснеженная тундра, ребят, и только черная полоса чищенной дороги до горизонта. Такое впечатление на меня произвело, что я прям, когда нашел, вот где-то, я даже не помню, какой-то заправки, вот такую нашивку Лапландия, я ее приобрел. Если в каких-то городах с вами происходили какие-то удивительные приключения или в каких-то странах с вами происходили невероятные вещи, вы можете приобретать эти нашивки и нашивать на свой жилет, чтобы потом вот так рассматривать, вспоминать. Ну и, ребята, отдельно, наверное, можно сказать, это история мотофестивалей, вообще мероприятий, на которых ты был. У меня есть такой отдельный специальный бокал пивной, который я приезжаю с каких-нибудь мероприятий, привожу нашивки для того, чтобы потом в дальнейшем их разместить. Копятся нашивки. В основном с мероприятий, которые был, есть уникальные, ребята. Даже не мотофестивали, а прям уникальные события. Например, Байкальская Ниля. Я был там на своем автомобиле, проехал гран-тур, вот GT21. Я его проехал и там поставил рекорд скорости на льду на своем автомобиле. Да, это не на мотоцикле, но это прям история, ребят. У меня на машине есть красная табличка рекордной скорости. Есть еще всевозможные нормативы, ребят. Прям целые там есть русская верста, железная жопа. И вот эти вот мероприятия, эти нормативы выпускают собственные нашивки. Естественно, ты нашиваешь их, если тебе этого хочется. От чего хочу уберечь, ребят? Некоторые жилеты обшиты нашивками всевозможными разными. Иногда смотришь и думаешь, господи, он, наверное, не растворился еще, потому что он уже состоит из одних нашивок. Хорошо это выглядит или плохо, это вкусовщина, ребят. Для меня нашивки – это просто памятные места. Есть некоторые нашивки, которые мне подарили. И подарили люди, которых я очень сильно уважал. К сожалению, их уже нету по тем или иным причинам. И некоторые нашивки для меня – это память об этих людях. Некоторые спросят про значки, ребят. У меня есть несколько значков. Я знаю, ребят, у них коллекции значков советских времен. Там Олимпиада 80, и ГТОшные, и еще вообще с 30-х годов там значки. Супер, иногда смотришь, история. Но вот на жилете, ребят, к сожалению, значки – это вещь, которая улетает. Некоторые ребята дарили мне значки, прикольные, очень классные, и, к сожалению, я их терял. Потому что, когда ты едешь, ну, все зацепляется и улетает. Сейчас у меня только вот хоговский значок, потому что я был частью официального хога мирового клуба. И значок Петербурга, потому что это мой любимый город, это моя родина. Но сразу вам скажу, значки, готовьтесь к тому, что вы будете их терять. Итак, когда мы говорим про нашивки, мы говорим о том, что это достаточно такое творчество, знаете, в каком-то таком стиле оформить свой байкерский жилет. Если это не цвета мотоклубов, то здесь нет предела вашему творчеству и совершенству. Вы можете всю историю своей жизни, своей мото-жизни разместить на своем байкерском жилете. Давайте поговорим о том, какие нашивки не стоит нашивать. Итак, многие вот в попыхах, насмотревшись каких-нибудь «Сынов анархии», ну что, в целом классный сериал, первые три сезона, а остальное было, даже не стоит смотреть. Вдруг такие подумали, я уже байкер, и давай-ка я сейчас себе клубные нашивки нашью. У каждого клуба есть так называемые цвета. Цветами мотоклуба называют их эмблемы и даже цветовую гамму эмблем, названия, города и так далее. Там есть четкие законы и правила на спине, на груди, что они обозначают, можно ли их шить, когда их можно шить и при каких обстоятельствах. Если вы собрались группой или компанией ребят, и такие все, будем кататься, мы будем бандой, мы будем там сообществом, еще чем-то. Первое, что вам нужно понять, не используйте цвета чужих мотоклубов. Второе. Есть обозначения мотоклубов. Основные их четыре. MC, MCC, RC, Road Club и MG. Это Moto Gangsters. Таких клубов у нас точно нету. Это зарубежные клубы. Но вот эти четыре обозначения, ношение любой из этих нашивок влечет за собой определенные правила и взаимодействие с мотоклубом. И если вы этого не понимаете, не лезьте, ребята, в эту тему. Итак, нашивка мотоклуба относится несколько историй. Первое. На спине верхний рокер – это обозначение самого клуба, название клуба. Внизу, чаще всего, нижний рокер – это обозначение страны либо города, в котором базируется клуб. Посередине это прям эмблема, так называемая мишень, это эмблема, основная эмблема клуба. И даже вот эти два рокера и эмблема носятся по определенным правилам, ребят, не наступайте туда. Это правила клубов, если вы с ними не знакомы, не надо. Ну и в заключении, 1%. Давайте расскажу вам простую историю, как возникло без 1%. Было это в 47-м году прошлого столетия. Был знаменитый так называемый байкерский бунт в Калифорнии, в городе Холлистер. Вообще до сих пор, кстати, проводится фестиваль, посвященный этому знаменитому байкерскому бунту. Хотя там больше мифов, ребят, чем вообще всей истории. Но было это так. АМА, это американская мотоассоциация, решила собрать мотоциклистов и байкеров всех на одну такую огромную тусовку в городе Холлистер. Вот, городок был небольшой, и там собрались байкеры и мотоциклисты. После чего, я так понимаю, ребята, навеселе, и немножечко произошла какая-то драка. Я смотрел, там, господи, 6 человек подрались. Но в обществе это раздули до такого байкерского бунта, есть знаменитые фотографии, все. Ну, и как всегда, вот эта вот пиарщина вся, вот это вот накидали, в общем, на вентилятор. И все это превратили в обществе в такой байкерский бум. После чего один из представителей АМА, этой самой американской мотоассоциации, выступил с обращением. И вот в этом обращении он сказал о том, что 99% мотоциклистов – это такие правильные, законопослушные ребята, которые катаются для своего удовольствия и все остальное. И только 1% – это вот такие вот все беззаконники. Как ни странно, с этого все и началось. В дальнейшем, да, обросло легендами, обросло вот этим дансерством. Вот. Но изначально, ребят, этот 1% это было вот внутри мотосообщества. Потом вдруг получилось 1%. Ну, это прям противостояние всему общественному мнению, государству или там чему-то вообще всему миропорядку. Но изначально это вот внутри мотоциклетной истории. А кто возвел это в культ в дальнейшем? Да, клубы подхватили эту историю, что 1% — это вот такие вот изгои, это вот такие вот против, это такие вот беззаконники и так далее и тому подобное. Сони Баргер, незабвенный президент, переоценить его влияние на клубную историю человечества, мотоклубную историю, очень сложно. Так вот, Сони Баргер — это легенда Hells Angels, несомненно, бессменный лидер и президент этого клуба многие время. Считается, что он возвел 1% прямо в культ. И даже вот эта нашивка, она как раз вот красно-белого цвета в цветах Hells Angels, даже считается, что он ее сам лично и изобрел. Миф это не миф, легенда не легенда, уже мы, наверное, не узнаем. Но с тех пор, да, 1% это стал такой вот символ протеста против всего. И так называемые однопроцентные клубы, это клубы, которые противопоставляли себя общественному государственному устрою. Хотя начиналось все вот очень просто. Какая-то пьянка, которую возвели в бунт, подрались. Потом выступление внутри мотосообщества. Отделение этого 1%, как говорят, что вот только 1% — это такие вот все плохие ребята. Ну и потом мотоклубы подхватили эту историю. Однопроцентная нашивка, ну, она еще можно на Алиэкспресс купить, ребят. А вот стоит ее шить или нет, ну, вот здесь нужно решить. Есть клубы, которые 1% — это часть их философии. Это прописано в уставе. В большей или меньшей степени. За такую нашивку надо будет отвечать. Потому что если ты такой дерзкий, что нашиваешь себе 1%, наверное, нужно соответственно. Ну, как минимум, наверное, нужно кататься без прав, без экипа, без документов. Абсурдность этой истории, что человек, который не имеет отношения к мотоклубу, зачем вам нашивать себе 1%? Чтобы потом с пацанами доказывать эту историю, как во дворе, и вы скажете, да, баловство. Ребят, это не баловство, это принятая история в мотокультуре. Те люди, которые нашивают 1% и являются частью мотоклуба, для них это усах, для них это правило, принятое в их сообществе. Для них это понятная история. Для вас смысла большого я не вижу. Ну и подведя итоги, скажу, ребят, нашивайте нашивки, которые отражают вас, которые для вас является историей. Не нашивайте абы что, то, что вы не понимаете, значение чего вы не знаете. Создавайте свой стиль, свою историю. Создавайте свой образ того, что отражает именно вас. Не переборщите с этим, потому что иногда это превращается в кошмар. Не используйте то, что является чужими нашивками, чужими цветами и то, к чему вы не имеете никакого отношения. Всех обнял, увидимся на дорогах.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
18: Вы слушаете Моторадио.

0: оборудованием. Каждый механик привык какими-то там определенными инструментами пользоваться.
1: Докупаем.
0: Какие-то, то есть вы это все выслушиваете, да, все учитываете и стараетесь это дело все...
1: Конечно. Угу. Да, то есть ну, у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование, и сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ну, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то это новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. Ну, там, в одном сервисе это работали с этим оборудованием, в другом нет. Да, и тот, кто работал и может принести какую-то пользу, сказать, это нам ускорит работу на полчаса, мы сможем больше обслуживать мотоциклов, конечно, мы это делаем.
2: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
5: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
7: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Это Илья Шанин.
11: Это Антон Тульский у микрофона.
12: Дмитрий Васильев.
13: Поближе Лев из Болгарии.
14: С вами Олег Капхай.
2: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это интересно.
16: Дорога через, да, прямо не суйся сбоку, если как-то
15: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога будет.
16: А дальше?
17: Best

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, настало время одной из самых грустных недель мотосезона. А именно недели, когда пройдет общегородское закрытие сезона 2026 года. Конечно же, это не означает, что нам больше не доведется ездить на мотоцикле в этом году. Все, конечно, будет зависеть от погоды и наличия бензина. Однако мотосезон уже действительно подходит к своему завершению. Во всяком случае, дальше мотоциклов на дорогах города будет становиться все меньше. Кстати, что касается погоды на наступившей неделе, то она будет относительно теплой. Температура в среднем будет порядка 15 градусов тепла. Также ожидаются периодические дожди. Ну а самым сухим днем ожидается пятница. Во всяком случае, это по прогнозам синоптиков. Ну а что касается прошедшей недели, то я бы хотел напомнить, что 18 сентября отмечался День памяти погибших мотоциклистов. Это скорбная дата, призванная почтить память мотоциклистов, чьи жизни оборвались в результате дорожно-транспортных происшествий. События, после которых появилась памятная дата, 18 сентября, произошли в 2008 году. Трагедия случилась в Симферополе. 16 сентября в жуткой аварии погибла Анна Мишуткина. Я не буду подробно пересказывать эту историю, наверняка большинству слушателей она знакома. Ровных дорог и вечного сезона ушедшим из жизни мотобратьям и мотосестрам. Мы помним, мы скорбим. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 23 сентября в среду состоится одна из крайних в этом году встреч прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок, как обычно, получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 25 сентября в пятницу состоится официальная пятничная вечеринка перед городским закрытием мотосезона. Для гостей и тех, кто хочет встретиться раньше самого мероприятия. Вечеринка пройдет в легендарном мотобаре Road 148 по адресу Лиговский проспект, дом 289, имеющим многолетнюю байкерскую историю и соответствующий антураж. В эту пятницу можно будет окунуться в те былые времена, которые положили начало истории многих в Мотопетербурге. Никаких концертов, только музыкальное сопровождение, чай, кофе, выпивка и еда. Все как было когда-то давно на заре мотокультуры нашего города. Ну а начало вечеринки запланировано на 20:00. 26 сентября, в субботу, на парковке «Газпром-арены» состоится закрытие мотосезона 2.0. В этот раз организаторы размахнулись, нацелились на большее, чем раньше. В результате нас ждут «Мотопетербург» с награждением организаторов, победителей дороги 47 и самое запоминающееся мотособытие сезона. Чемпионат по стандрайдингу «Станд Кап СПБ», праздничный парад по обновленному маршруту и гвоздь программы – розыгрыш мотоцикла «Oxo Light 250». Ну и, конечно, всех гостей ожидает стандартная программа закрытия мотосезона. Фестиваль мото ГТО со спортивной составляющей, шоу и концертная программа. Фудкорты, экспозона, мотоклубы, мастер-классы и презентации проектов. Начало мероприятия запланировано на 11:00, ну а старт колонны в 13:00. Остается только надеяться, что погода нас порадует и в этот день можно будет с удовольствием прокатиться в колонне. Отдельно обращу внимание, что вечером в субботу после завершения официальной программы в 19:00 в мотобаре Road 148 состоится вечеринка, посвященная уже непосредственно прошедшему мероприятию. Вас ожидает концертная программа, живое общение, обсуждение пройденных дорог и планов на будущий сезон. А также обсуждение проекта и перспектив, розыгрыши наушников от senoshop.ru и сувениров дороги 47. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 25 сентября в пятницу в «Аврора Концерт Холл» по адресу Пироговская набережная 5/2 состоится концерт Александра Пушного. Александр Пушной и группа ОТП Студио выйдут на сцену петербургского клуба «Аврора» со смелыми и шумными интерпретациями самых известных песен и со всеми полюбившимися авторскими хитами. Те, кто видел его выступление или слышал его песни, знают, такие концерты пропускать нельзя. Во-первых, Пушной гитарист-виртуоз, во-вторых, открыт к своей аудитории, в-третьих, умеет рассказать обо всем интересно. И, наконец, самое, пожалуй, главное, единственное место, где можно услышать живой звук, тот самый аналоговый, это только живой концерт. Лично я обожаю творчество Александра и надеюсь, у меня получится попасть на этот концерт. Кстати, начало концерта запланировано на 19:00. 27 сентября, в воскресенье, в клубе «Даглас» по адресу Финляндский проспект, дом 1, состоится концерт-трибьют-шоу «Depeche Mode». Световые эффекты, концептуальные видеопроекции и исполнение максимально близкое к оригиналу. Ждут вас на шоу «Сент-Петербург Depeche Mode Tribute». Вы погрузитесь в атмосферу настоящего выступления культовой британской группы. Море эмоций поклонникам группы обеспечено. Думаю, это отличный способ украсить вечер воскресенья. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, по традиции напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Я напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости! Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А не думали устроить показательную эвакуацию? То есть специально подставной байкер там кладет мотоцикл, и вы, значит, подгоняете автобус, там грузите, вы, публика смотрит восхищенная на это, все снимают на iPhone это дело. Вот, ну, прямо показательное выступление.
2: Показательное сделать не пытались, хотя вариант продемонстрировать был. Но мы к нему подошли чуть-чуть по-другому. Мы сделали некую экспозицию. Мы поставили фургон и на нем закрепили мотоцикл, и чтобы можно было продемонстрировать, как это у нас все работает, как на пару лет там стоит мотоцикл, как он туда заезжает, какие крепления используются внутри, ну и так далее. То есть мы сделали вот именно в формате экспозиции демонстрацию наших возможностей, нашего оборудования.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы, копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1035 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 46 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. С пострадавшими 7 человек, 1 человек погиб. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Your lifestyle. Best.

0: все могут короли. Философия и практика легендарного бренда, производителя мотоциклов Royal Enfield.
1: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Все могут короли» на Моторадио. Напоминаю, что программа выходит при поддержке клуба Royal Enfield Riders Club Russia. Герой сегодняшнего выпуска носит красивое имя «Железное сердце» Кор Феррера. Советую всем кастомайзерам и просто любителям кастомной техники отложить на время все дела и внимательно послушать этот выпуск. В российской истории кастомайзинга открылась новая глава, которой можно по праву гордиться. Впервые в нашей стране был реализован проект мирового уровня на базе мотоцикла Royal Enfield Super Meteor 650, построенный полностью вручную. Проект реализовался в рамках глобальной инициативы Royal Enfield Custom World. Это площадка, где мастера со всего мира раскрывают потенциал бренда, демонстрируя уважение к ремеслу и честной механике. Техническую часть взяла на себя мастерская Copper Chopper и ее основатель Алексей Сорокин. Алексей – признанный эксперт, чьи работы в течение 10 лет занимали призовые места в таких категориях, как Harley Davidson Modified, Retro Modified, Matrix и Freestyle на национальных чемпионатах. Проект Корфера стал участником самой сложной категории фристайл, где от серийного мотоцикла нетронутым остается только двигатель. Я не буду досконально перечислять все технические характеристики этого поистине великолепного мотоцикла. Его действительно надо видеть, и чуть позже я вам расскажу, где это можно сделать. Отмечу наиболее интересные моменты, которые придают мотоциклу уникальность и особый шарм. Принципиальная позиция этого проекта – полный отказ от любых покрытий. Порошковая окраска не применялась. Все поверхности, включая раму, вилку, колеса, оси и даже болты, изготовлены из нержавеющей стали и прошли через многочасовую ручную полировку. Оригинальные крышки двигателя Super Meteor 650 были полностью очищены от заводского покрытия. После выведения поверхности детали были переданы гравировщику для нанесения механического рисунка, который стал важной частью визуального языка мотоцикла. Бак обладает уникальной формой с полированными гранями, создающими металлические отблески. И да, он действительно привлекает к себе особенное внимание. Этот мотоцикл не просто сконструирован, он высечен подобно скульптуре, где каждая деталь отражает упорный ручной труд и абсолютную власть над материалом. Без краски, без пластика, без фальши, Кор Феррера символизирует радикальную честность и чистоту механической экспрессии. Проект Алексея Сорокина и мастерской Copper Chopper уже успел получить признание в 2026 году в следующих номинациях. Давайте перечислим некоторые награды. Итак, первое место в номинации «Метрический проект» и второе место в номинации «Фристайл» на чемпионате России по кастомайзингу в рамках выставки «Мотовесна-2026». Почетное звание «Мотолегенда» на выставке «Кон-2026». Титул «Кастом особого назначения 2026». «Best of Show» на фестивале «Суздаль Блюз». Выбор музея гаража особого назначения на фестивале «Кастом Портал». Достижение народного хозяйства от ВДНХ на фестивале «Кастом Портал». «Best Dental Walk» в рамках «Builders Cup» на фестивале «Original Meet». Очень скоро, друзья, вы своими глазами сможете увидеть это чудо техники в нашем прекрасном городе Санкт-Петербурге. И давайте я вам расскажу сейчас, как это можно сделать. Итак, 23 сентября в салоне официального дилера Royal Enfield Moto Dart состоится презентация Кор Феррера, кастом-проекта на базе Royal Enfield Super Meteor 650 в рамках международной программы Royal Enfield Custom World. Увидеть мотоцикл вживую можно будет по адресу набережной Обводного канала 91. Напоминаю, что это салон Moto Dart. Замечательные ребята, которые продают мотоциклы Royal Enfield, которые продают экипировку и которые всегда поддерживают владельцев. Очень вам их рекомендую. Итак, ждем вас еще раз по адресу набережной Обводного канала 91. Начало презентации в 18:00. Приходите рассмотреть кастом в деталях и познакомиться с проектом поближе. Железное сердце ждет вас. Ну, а я напоминаю вам, что уже в это воскресенье состоится глобальный мировой пробег One Ride. 20 сентября любой, абсолютно любой владелец мотоцикла Royal Enfield может стать частью глобального движения, которое объединяет более 1000 городов по всему миру. И, кстати, поддержать Снежного Барса. Да, именно к данной миссии приурочен этот пробег. Напоминаю, что регистрация на OneRide 2026 есть на сайте royalenfieldrussia.com. Там вы можете заполнить специальную форму для того, чтобы организаторы знали, сколько же у вас, дорогие друзья, приедет. Также на сайте royalenfieldrussia.com можно узнать все о мотоциклах Royal Enfield, познакомиться с ними поближе, выбрать какой-то мотоцикл, почитать статьи. Ну и, конечно же, вы можете пощупать, посмотреть на мотоциклы Royal Enfield в салонах официальных дилерах Royal Enfield. Ну а на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Любите себя, катайтесь на мотоциклах Royal Enfield, и пусть с вами прибудет удача и доброта.
0: Все могут короли. Философия легендарного бренда-производителя мотоциклов Royal Enfield. Записано при дружеской поддержке мотосообщества Royal Enfield Riders Club Russia и официального дистрибьютора бренда в России. Подробности в интернете.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Иногда заслуженная слава приходит к человеку при жизни, иногда только после смерти, но иногда, спустя многие годы, приходит слава совершенно незаслуженная. Вот вам пример. 21 сентября 1415 года родился Фридрих III, германский король и император Священной Римской империи. Современники и ближайшие потомки видели в нем образец недостойного, слабого правителя. В годы его царствования родственники и германские князья вели между собой бесконечные междоусобные войны. Турки захватили Константинополь, Чехия отошла к Ирже под Эбраду, а венгерский король Матиаш Хуньяди захватил почти все австрийские владения, включая саму Вену. Тем временем Фридрих изучал практическую астрологию, магию и пытался найти философский камень, чтобы извлечь золото из обычных металлов. Он только однажды отвлекся от своих занятий, чтобы женить своего сына Максимилиана на Марии Бургундской, благодаря чему Габсбургам досталась большая часть бургундских владений. И вот именно за это единственное действие британская энциклопедия славит его как правителя, заложившего основы европейского величия династии Габсбургов. Фантастика. Sit transit glorias mundi. Так проходит земная слава. Проходит или приходит. Смотря как повезет. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Classica. Your lifestyle.

Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
2: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
3: Да ты с ума сошла.
4: До первой лужи.
5: Это же так страшно.
3: Мувитон.
6: Куда тебе такой мотоцикл?
4: Куда ты поедешь на нем?
6: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
6: Полезла она на мотоцикл.
7: Как ты будешь на нем ездить?
8: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Тем не менее, детейлинг, в принципе, это просто глубокая очистка. Это просто вот то, что есть, то, что запылилось, там немножко шероховатым стало заполировать, и оно заиграет как бы старыми красками. Это понятно. А как быть, если есть сколы такие вот до металла? Вот ты заезжаешь на автомобиле, например, на какой-нибудь детейлинг, у тебя там здесь у тебя скол, тут уже ржавчинка, там уголок двери, ну там в районе фар, капота. Я раньше понимал, что вот это детейлинг, когда красочкой чуть-чуть туда капают. То есть сначала до металла все вычищают, чтобы там... А на мотоциклах как?
2: То же самое. Ржавчину также убираем, ну, если это возможно убрать. Потому что есть вещи, где ты убираешь ржавчину, видишь, там просто металл, либо хром вспучился, то есть уже кратеры, ну... Ты очистил, но кратеры остались, ты уже ничего не сделаешь, к сожалению.
1: Кратеры, такое слово.
2: Ну да, да. Там реально выглядит, как будто это жерло

0: Вулкана, но только с ржавчиной, а не с лавой. А царапины, сколы и прочее тоже можно закапывать, но в цвет практически нереально попасть, потому что на машине у тебя есть палитра цвета, да, ты можешь пойти в какой-нибудь автомагазин, магазин, который краской торгуют, они по палитре просто там тебе налили пробничек такой, ну, маленькая-маленькая баночка, да, подкапал. На мотоциклах так не работает. Берешь элемент какой-то, который можно снять, может, баг, не знаю, и идешь с ним в магазин, даешь, говоришь, ковариста, вот, под бери мне, пожалуйста, ждешь там несколько дней, иногда неделю, и вот ради вот этой маленькой точечки, царапочки, так происходит. Только на круг это выходит куча денег, и человек, для которого вот это делаешь, чаще всего такой, так, вот эта царапина, которая там 2 сантиметра, ее, чтобы закапать,
1: надо такую-то сумму денег. 100 тысяч рублей.
0: Ну, не 100, конечно, намного меньше, но тем не менее, обычно отказываются все. Но это можно брать при большом желании. Тут же у нас есть цифра только от, а до скольки у нас нету финиша, потому что по вашему ТЗ можно что угодно сделать. А на мотоциклах чаще всего, особенно на Харлеях, достаточно дорогая и сложная покраска, поэтому там и краска стоит достаточно дорого.
2: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио. Where rock music lives.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое Артмото Гараж и где он.
2: Артмото Гараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушные к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится

0: выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, и все мы умеем ездить в колоннах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
1: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
2: Подробности в интернете.
3: Golden Hits.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Санкт-Петербург.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 1035 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 42 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 46 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. С пострадавшими 7 человек, 1 человек погиб. Ранения различной степени тяжести получили 9 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Балтик Ралли, как известно, это не только место, где можно себя показать, но это вообще праздник для мотоциклистов и для горожан и так далее. И можно там побывать в двух ипостасях, вот в мучительном виде, как вы, то есть, ну, как любой участник непосредственно, кто вот является его частью. А можно просто как вот обывателем. Это прямо ты беззаботно ходишь, слушаешь прекрасную музыку, там болтаешь с кем хочешь, ходишь куда хочешь и так далее. Хотя бы небольшой элемент вот этого хождения куда хочешь у вас получился?
2: Мы на самом деле действительно были вдвоем в палатке и были активно заняты, вот, и представилась возможность только когда, ну, там, знакомые подошли, говорим, слушайте, побудьте на нашем пятачке, а мы сейчас хотя бы прогуляемся, посмотрим, потому что я, на самом деле, когда общалась с людьми, спрашивала, что здесь действительно стоит посмотреть, что мы упускаем, стоит здесь. Вот, ну, такой список составил, и вот мы по этим локациям прошли. Мне настолько понравилось, то есть Константин сказал, что энергия, ну, то есть он устал, а я, ну, наверное, физическое присутствие усталость, но мне настолько понравилось, я настолько была в восторге и в общении с людьми, и вот это вот, ну, это новые для нас разблокированные такие мероприятия. Было классно. Прям я, на самом деле, сейчас вспоминаю с какой-то даже ностальгией.
3: Что, в следующем году будем лезть везде?
2: Обязательно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7 901 977 6666.
6: Тяжелый день.
7: Вечер тоже будет нелегким.
8: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
9: И тяжелый день покажется легким.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы
2: на Моторадио.
3: Приветствую, уважаемые слушатели Моторадио. С вами в эфире Джум, президент военно-морского мотоклуба For the Wind MC, и наш еженедельный подкаст «Попутный ветер морской столицы». Знаете, сегодня я хотел бы с вами порассуждать на определенную такую тему, на ограничения, которые люди добровольно берут на себя, связывая свою жизнь, ну, в частности, с военно-морским флотом. Хотя это касается, в принципе, многих государственных служащих, именно реально служащих, которые подчинены воинской службе, то есть это внутренние войска, это вооруженные силы Российской Федерации, да, то есть Министерство обороны, это Федеральная служба охраны, это Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел. В большинстве своем мы имеем допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. И пока ты до нее допущен, ты имеешь какие-то определенные ограничения. Так как мы любим мотопутешествия и путешествия вообще, эти ограничения существенно ограничивают наш, так скажем, оперативный радиус. Что это значит? Ну, по себе скажу. Пока я был курсантом, я еще имел возможность выехать, например, на историческую родину. Я родился в городе Ташкенте, Узбекской ССР. Вот. А в дальнейшем, как только я вступил на палубу атомной подводной лодки, я не имел возможности выехать не то что в страну СНГ, даже в Беларусь или Казахстан, где в принципе нет паспортного контроля и нету визового режима. И таким образом, получается, человек в течение всей своей службы ограничен в таких маневрах. Мало того, после увольнения есть еще определенный срок, в частности 5 лет после последнего ознакомления со сведениями, составляющими государственную тайну. Да, вот такая казенщина небольшая в диалоге. Так вот, в этом есть, знаете ли, определенная аскеза, и в этом есть ряд объективных и субъективных причин. С объективной точки зрения, понятное дело, ты выехал за границу, допустим, от противного, да, и там вдруг тебе подошли вот эти враждебные негодяи, там, в плащах и шляпах, в черных очках, и давай тебя склонять к тому, чтобы ты все им разболтал. Как нащупают твои слабые места, как начнут на них давить через родственников и прочее, и ты, короче говоря, раскололся и стал сюжетом шпионского фильма. Ну, конечно, в наше время, да, это уже не актуально. Почему? Потому что мы живем в информационное время, мы сейчас, каждый из нас имеет в кармане, да, смартфон, который прям на месте дает, в принципе, связь с окружающим миром, вне зависимости от полушарий и каких-то там, не знаю, политических систем. То есть, я хочу конкретизировать, сейчас делать для людей допуск к сведениям, составляющим тайну, нужно подходить к этому вопросу именно с позиции, так скажем, морально-волевых качеств. Способен ли человек сделать какой-то нехороший поступок или не способен? Потому что мы в нынешних условиях сталкиваемся с определенным парадоксом. Если дело касается подводника, я помню, у нас как-то старпом, когда я еще был командиром БЧ-7, ездил в Североморск и зашел в Воентур. Есть такая организация, да, при вооруженных силах, где есть определенный список дружественных стран, куда военнослужащие и члены его семьи могут поехать и отдохнуть, посмотреть на другую культуру, на другую архитектуру, приобщиться к каким-то географическим, не знаю, объектам и, так скажем, посмотреть в рамках разумного и в пределах разрешенного мир. И он тогда задал вопрос: слушайте, а какие тут списки, типа, и что там есть? А они сразу спрашивают сходу: а вы где служите, говорит, любезный? Он говорит: да я вот капитан второго ранга, служу на подводной лодке. О, говорит, забудьте, все. Это не для вас. Я вот это, скажу вам честно, ребят, не понимаю. В следующем выпуске я хочу вам рассказать, как в дальнейшее развитие моего повествования, куда же я захотел двинуться, потому что сейчас это уже перестало быть тайной. Поэтому давайте в следующем выпуске услышимся. Рад был с вами пообщаться, излить немножечко наболевшее. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба For the Wind MC, попутный ветер морской столицы. Желаю вам хорошей погоды, поменьше дождей, хорошей дороги. Не унывать. Попутного ветра, ребята. До связи.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.
4: We are joined together today in sadness, shock and grief. Last night a gunman opened fire

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Иногда заслуженная слава приходит к человеку при жизни, иногда только после смерти, но иногда, спустя многие годы, приходит слава совершенно незаслуженная. Вот вам пример. 21 сентября 1415 года родился Фридрих III, германский король и император Священной Римской империи. Современники и ближайшие потомки видели в нем образец недостойного, слабого правителя. В годы его царствования родственники и германские князья вели между собой бесконечные междоусобные войны. Турки захватили Константинополь, Чехия отошла к Ирже под Эбраду, а венгерский король Матиаш Хуньяди захватил почти все австрийские владения, включая саму Вену. Тем временем Фридрих изучал практическую астрологию, магию и пытался найти философский камень, чтобы извлечь золото из обычных металлов. Он только однажды отвлекся от своих занятий, чтобы женить своего сына Максимилиана на Марии Бургундской, благодаря чему Габсбургам досталась большая часть бургундских владений. И вот именно за это единственное действие британская энциклопедия славит его как правителя, заложившего основы европейского величия династии Габсбургов. Фантастика. Sit transit glorias mundi. Так проходит земная слава. Проходит или приходит. Смотря как повезет. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8.

0: мне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Ивойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 21 сентября 2026 года. Понедельник, как говорится, день тяжелый. Так что, с одной стороны, вроде бы и не очень хочется утяжелять его еще больше тяжелой музыкой, ну а с другой, почему бы и нет? Тем более, что это не просто музыка, а творение легенд мирового рока группы Black Sabbath. А поговорим мы с вами сегодня про год 1975. Именно тогда вышел шестой студийный альбом коллектива под названием «Саботаж».

Сейчас уже и не вспомнишь, когда в мировой музыкальной журналистике вошел в широкое употребление термин «потерянный альбом», на деле означающий качественную, но не получившую широкой медиа-раскрутки работу артиста или группы с уже состоявшимся именем. С точки зрения британских рок-журналистов, у Black Sabbath это странное звание в наибольшей степени заслужил альбом «Саботаж». И что ж, собратья по перу не ошиблись. Альбом «Саботаж» оказался потерянным просто вследствие того, что группой на тот момент по существу никто не занимался. Точнее, не занимался ее менеджмент под руководством Патрика Михена, с которым группа в тот момент яростно судилась с целью избавления от контракта, в том числе и издательского. Предшествующий альбому «Саботаж» альбом «Sabbath Bloody Sabbath», вышедший в 1973 году, был издан фирмой WWA, или World Wide Artists, также принадлежавшей Патрику и его компании. Таким образом, «Саботаж», по словам барабанщика группы Билла Уорда, цитата, оказался единственным в истории рок-альбомом, на записи которого присутствовали адвокаты. Конец цитаты. Действительно, даже в студии музыкантам приходилось подписывать деловые бумаги и часами висеть на телефоне. За устные переговоры от лица Black Sabbath отвечал именно Билл. Удивительно ли, что «Саботаж» получился такой злобной работой, а грозно звучащее название как раз означало то, что происходило с коллективом в текущий момент, а именно саботаж от лица менеджмента, который вскоре превратился в бывший менеджмент. Конечно, не только подобный саботаж определил музыкальное содержание альбома. Лидеру Black Sabbath гитаристу Тони Айоми после успеха не самого типичного по продюсированию и особенно аранжировкам альбома «Sabbath Bloody Sabbath» явно желалось возвращение к апокалиптическому звуку раннего Black Sabbath, не уходя при этом в сторону упрощения от содержательных музыкальных экспериментов. Но, коль скоро сам Тони заявил, что альбом «Sabbath Bloody Sabbath» оказался неподлинным рок-альбомом, с экспериментами не стоило заигрываться. Тони при записи сосредоточился на усложненных ритмических структурах отдельных пьес и формировании гитарного звука при помощи самых современных на тот момент обработок. Так что, по большому счету, аранжировочный эксперимент на альбоме «Саботаж» имелся только один, зато какой. Инструментальная пьеса «Супер Цар» продемонстрировала, сколь страшно и могущественно может звучать хор, точнее, хор English Chamber Choir в контексте хэви-металла. Определенно, в наши дни масса рок-музыкантов съели бы собственную шляпу, только бы заполучить на свой альбом интродукцию такого уровня. И многие ли поклонники родной группы «Ария», например, знают, что именно композиция «Супер Цар» стала идеологическим прототипом титульной пьесы дебютного альбома этой группы, который назывался, как мы с вами помним, «Мания величия», вышедший в 1985 году. Ну, а мы с вами возвращаемся к списку песен альбома. И следующей на очереди будет весьма попсовая песня под названием «Am I Going Insane?».

В основном же, кроме только что прозвучавшей издевательски в окружении весьма злобной музыки почти поп-пьесы, альбом «Саботаж» видится максимальным развитием изначальных идей группы на новом техническом уровне и с куда большими умениями самих музыкантов. Существует мнение, что Оззи Осборн никогда не звучал лучше в студийных условиях ни до, ни после. На самом деле слышно, что на этом альбоме инструменталисты уже несколько переросли вокалиста. Осборн поет на пределе своих технических возможностей. И понятно его стремление поскорее забыть об альбоме «Саботаж». И не только из-за дурных воспоминаний о разборках с менеджментом. И не от того, что альбом записывался примерно, цитата, 4000 лет. Конец цитаты. Зато на «Саботаж» имеется пьеса, которую масса рок-журналистов именует не иначе, как эталонный номер Black Sabbath. И в этом с ними можно согласиться. Пьеса под названием «Symptom of the Universe» демонстрирует редкостную динамику в пределах даже одной моментально запоминающейся гитарной партии Тони. Не говоря уж о непростой игре Билла Уорда на барабанах и отчаянном вокале Осборна. Даже ее двухминутный финальный фрагмент, выросший из совместной студийной импровизации группы, причем в стиле, на секундочку, калипсо, не слушается неорганично. Бытует мнение, что гитарный риф песни «Symptom of the Universe» — это первый риф в истории еще не созданного на тот момент трэш-металла. И с не меньшим основанием на это звание могут претендовать рифы номера под названием «Мегаломания». Именно они, как слышится, в значительной мере определили лицо классического номера еще юной Металлики под названием «Seek and Destroy», вышедший в 1983 году. Так это или нет? Давайте-ка вместе послушаем песню «Symptom of the Universe», и пусть каждый найдет для себя свой ответ.

В длине пьес и таким образом свободе самовыражения музыканты Black Sabbath себя не ограничивали. Та же пьеса «Мегаломания», финальный и финально тяжелый трек под названием «The Rit» вплотную подбираются к 10 и 9 минутам соответственно. Кстати сказать, пьеса «The Rit» — редкий пример в репертуаре группы, где текст принадлежит не бас-гитаристу Гизеру Батлеру, но лично Осборну. Крайне сердитое лирическое произведение описывает конфликт группы и ее менеджмента в далеко не парламентской лексике. Далее следует цитата из этой песни. «Ты сатана или человек? Ты очень изменился с того момента, как начал свое дело». Конец цитаты. Суровому музыкальному содержанию альбома соответствовал и замысел его оформления. Позаимствовалась картина великого бельгийского художника по имени Рене Магрит, жившего в 1898-1967 году под названием «Репродуцирование запрещено», который был написан художником в 1937 году. Идея была предложена барабанным техником Билла по имени Грэм Райт и подразумевала съемку музыкантов в черных одеждах перед странным зеркалом в коридоре замка. Ну а дальше случился чистый фарс, свойственный рок-н-роллу. А именно, черные костюмы ко дню съемки оказались не готовы, и музыкантов попросили принести их сценическую одежду. Всяк, кроме Гизера, понял это по-своему. Так, Билл Уорд, например, позаимствовал у своей жены красные колготки. Тони Айоми прикинулся разбогатевшим и строгим ассирийцем. Ну, а Оззи напялил сапоги на платформе и хиппийское платье, в результате чего стал похож, по его собственным словам, на гомосеков кимоно. Обложка «Саботаж» немедленно стала объектом насмешек и осталась ей и поныне. Более того, бытует мнение, что это вообще одна из худших пластиночных обложек за всю историю рок-музыки. Но воистину, не судите книгу по обложке. Никогда более классический состав группы Black Sabbath не звучал столь могуче. Правда, чартовые успехи альбома были не столь впечатляющими, а именно 7 место на родине группы в Великобритании, 28 в США и почему-то 6 в Австрии и Норвегии. Возможно,

принципиально не сатанинская обложка подвела. А далее поклонников группы ожидала попытка группы записать альбом с модным звуком. К счастью, не увенчавшаяся именно тем, что и хотелось, а именно модным успехом. Однако, об этом в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио. Real Rock Music.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Восемьсот километров проехать на Тульце — это все-таки большее испытание, чем ехать.
4: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
6: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Это Илья Шанин.
10: Это Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Ближе Лефрис Болгария.
13: С вами Олег Капкай.
14: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это.
16: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
15: посмотреть. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога будет.
16: А дальше, а дальше будет там.

0: Contact Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас. Real rock music.

0: мне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
4: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 2006 год во французской музыке – время больших перемен. С одной стороны, физические носители еще правили балом, с другой – стремительно рос легальный цифровой рынок, а принятый летом закон Датвси вызвал ожесточенные споры о защите авторских прав и совместимости файлов. Сама же сцена пылала жанровым разнообразием. Рэп переживал небывалый подъем, врывался феномен слэма. А традиционный шансон и поп-рок уверенно держали позиции. В телеэфире продолжалось противостояние новой звезды и фабрики звезд. Победителем «Нювель Стар» 2006 стал никому неизвестный Кристоф Вилем, чей реальный триумф случится уже в следующем году с альбомом «Инвентарь». Приступим! Песня «Габриэль» — это дебютный сингл французской певицы Нежуа Белизель, настоящее имя Нежуа Мазури, которая стала ее визитной карточкой и принесла ей широкую всемирную известность. Автором текста выступила сама Нежуа Белизель, а музыку написал Кристоф Казанав. Песня вошла в дебютный альбом певицы «Enter de mode en équilibre» 2006 год. Это электропоп-трек с элементами синтвейва. Сингл достиг первого места в Бельгии, Валлония, и третьего во Франции, где было продано более 350 тысяч копий, а общий тираж по миру приблизился к 1 миллиону. Песня «Габриэль» стала не просто успешным дебютом, но и определила узнаваемый мистический образ Нежуа Белизель на долгие годы.

Известная нам всем песня «Санни» была написана и впервые исполнена американским соул-певцом Бобби Хэбом в 1966 году. С тех пор она стала джазовым и соул-стандартом, который перепевали многие легендарные артисты, включая Эллу Фицджеральд, Марвина Гея, Джеймса Брауна и, конечно, диско-группу Бонни М, чья версия особенно известна во всем мире. Для Кристофа Вилема эта песня была не просто хитом. В интервью он признался: «Санни в исполнении Бонни М – моя любимая песня как в детстве, так и сейчас». Именно исполнение песни «Санни» в рамках конкурса «Нювель Стар 2006» позволило Кристофу Вилем выделиться среди других участников и покорить как судей, так и зрителей. Песня мгновенно стала хитом, заняв 3-е место во французском национальном чарте синглов. Этот успех открыл ему дорогу к записи дебютного альбома «Inventaire», который вышел весной 2007 года и сразу возглавил французские чарты. Окно в Париж на волне моторадио представляет Кристоф Вилем. Санни.

Представлю немного рока. Револьвер – это французская поп-рок-группа, образованная в 2006 году в Париже. Название «Револьвер» – это отсылка к одноименному седьмому студийному альбому группы «The Beatles». Сами музыканты описывают свой стиль как «pop de chambre» – это камерный поп. Их звучание сочетает современные поп-мелодии с элементами музыки барокко и сложными вокальными гармониями. В своем творчестве они вдохновляются как классическими композиторами Моцарт и Бах, так и такими исполнителями Radiohead, The Beatles и Simon & Garfunkel. Несмотря на французское происхождение, все песни группы исполняются на английском языке. Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» одну из первых песен группы «Револьвер» «Leave me alone» – «Оставь меня в покое».

Кавер, который дал дальнейшую жизнь оригиналу спустя почти четверть века. Изначально «Dance With Me» написали и исполнили «The Lords of New Church». Песня вышла на их дебютном альбоме «Is Nothing Scared» 1983-го. Смысл и стиль оригинала – это энергичный постпанк-гимн с мрачным, почти апокалиптическим оттенком. Лирический герой зовет танцевать, пока мир рушится. Текст можно прочитать как приглашение наслаждаться моментом на фоне глобальной тревоги. И смысл и стиль кавера. Спокойный ритм босса-новы, акустическая гитара, легкая перкуссия и воздушный женский вокал. Апокалиптический подтекст «Давай танцевать, расступитесь моря» остался, но теперь он звучит как сладкий сюрреалистический сон или приглашение на танцы в опустевшем раю. Исполняет этот кавер Камиль Дальмас, французская певица, тогда еще только начинавшая сольную карьеру. Она придала песне невесомый, чуть капризный девичий тембр, а знаменитое вступление «Ду-ду-ду» стало мгновенно узнаваемым. Именно этот контраст и обеспечил песне вторую жизнь. Версия «Nouvelle Vogue» стала мировым инди-хитом. Она активно звучала в модных барах, бутиках и на телевидении, а также в саундтреках к фильмам и сериалам. Постскриптум. Брайан Джеймс высоко оценил кавер, удивившись, как из его грязного рифа получилась такая изящная вещь. На волне моторадио в программе «Окно в Париж» Nouvelle Vogue с песней «Dance with me».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Петер Туа, быть может, ты. Возможно, это один из самых красивых и визуально ярких синглов в карьере Милен Фармер. Автор слов Милен Фармер, музыки Лоран Бутана. Это любовная баллада, граничащая с эпитафией. Лирическая героиня говорит возлюбленному, что она готова ради него на все. Пройти сквозь огонь, отдать жизнь и умереть без единого крика. Ключевая строка припева «Peut-être toi» – «Быть может, это ты» – отражает поиск родственной души, с которой не страшно шагнуть в вечность. «Если нужно пройти через огонь, я пойду первой. Может быть, это ты удержишь мою жизнь на кончиках пальцев». Примечательно, что «Peut-être toi» никогда не исполнялась вживую, на концертах. Милен не включала ее во все последующие туры, сделав эту песню исключительно студийным сокровищем с уникальным визуальным миром. Милен Фармер. «Peut-être toi» – «Быть может, ты».

0: Песня Рено «Ле Бобо» — это едкая социальная сатира на французских «бобо» — «буржу боем», «буржуазную богему». И одновременно это знак громкого возвращения певца после долгого молчания. Кто такие «бобо»? Термин, популяризированный американским журналом Дэвидом Бруксом в книге «Bobos in Paradise» — «Бобосы в раю. Новый высший класс и как они туда попали» — во Франции начала 2000-х приобрел особый смысл. Бобо – преуспевающие горожане с левыми убеждениями, которые сочетают материальный комфорт и либеральные ценности, любят экологию, органическую еду, артхаусное кино, но при этом живут в дорогих районах и ездят на престижных внедорожниках. Их главная черта – культурное и социальное лицемерие, которое Рено высмеивает с безжалостной иронией. «Ле Бобо» мгновенно стала хитом, возглавила чарты и получила огромную ротацию на радио. Французская публика встретила песню с восторгом, потому что каждый узнавал в тексте соседа, коллегу или самого себя. Сами «Бобо» относились к сатире с долей самолюбования. Высмеянные персонажи с удовольствием подпевали и считали иронию Рено частью собственного культурного кода. Сегодня «Ле Бобо» остается одним из самых цитируемых французских хитов 2000-х, моментальным снимком эпохи, когда термин «бобо» только входил в повседневный язык, а Рено в очередной раз доказал, что способен поймать нерв времени.
1: Les appels bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Delerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe, après les bourges et les prolos. Pas loin des beaufs, quoique plus classe, mais vous en dressez le tableau. Sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias.

На момент выхода песня «Экс-Парадис», «Бывший рай» и весь альбом «Либидо» остались практически незамеченными широкой публикой, но закрепили за Фонтен статус бескомпромиссной артистки андеграунда. Позднее, с переизданиями на CD и виниле, интерес к песне «Экс-Парадис» вырос, особенно в кругах ценителей авангарда, инди и этнической музыки. Трек часто называют одной из вершин ее черного периода, мрачного, но поэтичного этапа творчества начала 1970-х. Эта песня – сгусток того особого мира Брижит Фонтен, где детская считалка встречается с экзистенциальной философией, а личная боль становится документом эпохи. «Экс-парадис» – неологизм, который можно перевести как «бывший рай» или «экс-рай». Это ироничное и горькое обозначение утраченного утопического состояния. Композиция держится на гипнотическом остинато бас-кларнета, сухой перкуссии и завораживающем почти разговорном вокале Фонтен. «Je suis né dans un monde qui n'existe pas экс-парадис, j'ai perdu mon paradis». Я родилась в мире, которого не существует. Экс-рай. Я потеряла свой рай. Брижит Фонтен, бывший рай.

Слова и музыку песни «Communique d'amour» написали Катрин и Фред. Название можно перевести как «общаться с любовью» или «сообщать любовь». Идея проста. Любовь нужно выражать, коммуницировать, делать ее видимой и слышимой. Это не просто чувство, а действие. В тексте обыгрывается само слово «коммуники», превращая его почти в мантру. Сингл, выпущенный в сентябре 2006 года, стал большим радиохитом во Франции и Бельгии. Он поднялся до 10 места во французском чарте синглов и продержался в топ-100 более 30 недель. Это один из последних крупных успехов группы Лерита Мицуко. «Communique d'amour».

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.